года, Илья, хватит хлеба. Да, 100 грамм, без них нельзя, что нам плакать? Здесь не срам, чего страдать, рай не сляк.

0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.
1: Сегодня солнце зашло за тучи. Сегодня волк.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 2 минуты, плюс 20 на улице, днем до 30 и без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Под Самарой почти полностью выгорел склад «Wildberries». На логистический центр в Новосемейкино в воскресенье утром была совершена атака беспилотников, сообщил коммерсанту источник, близкий к МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. По словам сотрудников склада, о том, что может быть атака беспилотников, их предупредили еще ночью. В 7:30 объявили тревогу, а еще через полчаса прозвучали первые взрывы. Всего на тот момент, по информации сотрудников, размещенной в соцсетях, на складе находилось около 1000 человек. К моменту взрывов людей успели эвакуировать. Сгоревший склад был открыт чуть больше года назад. Его площадь составляла 130 тысяч квадратных метров. Совокупный объем инвестиций превысил 10 миллиардов рублей. По данным Wildberries, на февраль этого года в логистическом центре в Новосемейкино одновременно хранилось почти 50 миллионов единиц товаров. Ежедневно комплекс отгружал свыше 2 миллионов заказов. Российская казна получит более 400 миллионов рублей от имущества свидетелей Иеговы. Речь идет о кадастровой стоимости объектов, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Московский суд изъял у 8 иностранных организаций более сотни различных объектов. Жилые дома, коммерческие здания и земельные участки. Все обращено в доход государства. Конфискованные объекты находятся в 20 регионах страны, в том числе в Самарской области, и использовались в интересах свидетелей Иеговы. Эта организация признана в России экстремистской и запрещена с 2017 года. Блогер из столицы Валерия Чкалина, известная как Лерчик, намерена обжаловать свой приговор. Об этом сообщил ее адвокат. По делу о незаконном выводе за границу четверти миллиарда рублей, полученных от продажи фитнес-марафона, суд приговорил Лерчик к 5 годам условно, штрафу под миллиард рублей и 3-летнему запрету продвижения собственного бренда в интернете. Август в Самарской области будет теплее обычного, об этом сообщили в Приволжском гидрометцентре. Средняя температура в последний летний месяц составит плюс 19-22 градуса. Средняя температура в последний летний месяц составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Это почти на градус выше обычных показателей. Осадки прогнозируются в пределах нормы. Между тем, первая рабочая неделя августа будет жаркой, с дневной температурой до плюс 30. Пройдут кратковременные дожди. Во второй декаде августа температура воздуха не будет подниматься выше плюс 26 градусов, следует из прогнозов сетевых метеоисточников. В России разработали правила поведения для роботов. Речь идет о машинах, которые задействованы в сервисах доставки, пишет российская газета. Правила и требования будут едиными по всей стране. В частности, роботам запретят ездить быстрее 25 км в час, а на тротуарах не более 10 км в час. Роботов обяжут уступать дорогу пешеходам, соблюдать правила дорожного движения, следить за сигналами светофора. Как ожидается, уже в следующем году число роботов в городах России составит до 12 тысяч. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 20.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 12 минут восьмого, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра понедельника, на календаре 3 августа. За окном сейчас плюс 20 градусов, до 30 прогреется воздух днем, существенных осадков не предвидится. Астропрогноз на неделю ожидает нас в ближайшие 3-4 минуты. А сейчас на радио «Мегаполис» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре на 2 балла загружено всего. Затор в пределах 5 минут наблюдается на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.
2: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 7 часов 16 минут. Какой рекорд установил под водой один преподаватель из Индии? Узнаем на 103.6 FM через 5 минут, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит, но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 7 часов 21 минута. За окном плюс 21 градус. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
1: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре, 7 часов 43 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю удачного утра понедельника на календаре 3 августа. Что за международный гастрономический праздник сегодня отмечается? Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу с

0: раз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
3: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
3: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. На 3 балла загружено движение в городе. Самые крупные скопления транспорта на 22-го Парсъезда от 100-ка до через железную дорогу до Заводского шоссе. На Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: музыка, которую мы любим на радио Мегаполис Самаре. 7 часов 48 минут на 103.6 FM. С нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане. Но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
4: Знает каждый карапуз.
5: Радио Мегаполис 103.6 FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Смотри, 7 часов 57 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM музыка понятная без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 8.01. На улице сейчас плюс 22 градуса. Днем до 30 и без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Под Самарой почти полностью выгорел склад «Wildberries». На логистический центр в Новосемейкино в воскресенье утром была совершена атака беспилотников, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. По словам сотрудников склада, о том, что может быть атака беспилотников, их предупредили еще ночью. В 7.30 объявили тревогу, а еще через полчаса прозвучали первые взрывы. Всего на тот момент, по информации сотрудников, размещенной в соцсетях, на складе находилось около 1000 человек. К моменту взрывов людей успели эвакуировать. Самолет «Байкал» совершил контрольный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. По итогам, замечаний специалисты не зафиксировали. Силовая установка и бортовые системы отработали штатно. Самолет LMS-901 «Байкал» полностью российский. Он создан, чтобы заменить легендарный Ан-2, который летает уже больше 60 лет. «Байкал» специально адаптировали для посадки на грунтовые и заснеженные полосы для работы в тяжелых климатических условиях. Он способен принимать на борт 9 пассажиров или 1,5 тонны груза. Сертификация нового самолета назначена на 2027 год. Тогда же начнутся первые поставки покупателям. С августа в многоквартирных домах усилят правила для кондиционеров. Обновленные нормы касаются установки, эксплуатации и обслуживания сплит-систем. Кондиционеры не запрещают, но требования к размещению и внешнему виду ужесточают. Самое заметное – контроль за монтажом наружных блоков. Управляющие компании и ТСЖ смогут требовать официальных согласований. Если согласований нет, собственнику выпишут предписание привести фасад в порядок, а если проигнорируют, оштрафуют. Отдельно ужесточили разбор жалоб на шум и конденсат. Если соседи жалуются на ночной гул или воду, стекающую на их стены и балкон, управляющая компания будет разбираться гораздо тщательнее. Она сможет обязать владельца перенастроить дренаж, поставить шумозащитные экраны или ограничить работу техники по ночам. В спорных случаях подключат Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватский Риека и Сплит, а также австралийский Пилах. Об этом пишет ведомости со ссылкой на исследование. Москва на 22-м месте, Петербург на 25-м. Самара заняла 148-е место, Тольятти 183-е. В среднем самарцы тратят на дорогу до работы около 43 минут, тольяттинцы 27 минут. Дольше всех добираются до работы в нигерийском Лагосе. Там среднее время одной поездки достигает почти 68 минут. Доллар на сегодня 78 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 11 минут 9 в Самаре, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Понедельник на календаре 3 августа. Сейчас на улице плюс 22 градуса. Днем до 30 ожидается. Существенных осадков нам не обещают. Кто делает самый вкусный кофе? Об итогах ежегодного престижного конкурса Международного института вкуса мы узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Сейчас посмотрим, что на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Самые большие скопления транспорта на Южном мосту от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе. На Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на проспекте Кирова от Молодежной до Новосадовой и на Георгия Димитрова от Тополя до Демократической.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 22 минуты, плюс 23 градуса за окном. Встречаем на 103.6 FM. Прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
3: Реклама. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре половина девятого. На улице сейчас плюс 23. Далее подробный прогноз погоды на понедельник. А сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Под Самарой почти полностью выгорел склад «Wildberries». На логистический центр в Новосемейкино в воскресенье утром была совершена атака беспилотников. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перенастроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, говорится в заявлении компании. Самолет «Байкал» совершил контрольный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Это очередной этап в программе испытаний машины. По итогам полета замечаний специалисты не зафиксировали. «Байкал» предназначен для замены советского Ан-2. Первые поставки самолета запланированы на 2027 год. Август в Самарской области будет теплее обычного. Средняя температура составит плюс 19-22 градуса. Это почти на градус выше обычных показателей. Первая рабочая неделя августа будет жаркой, с дневной температурой до плюс 30. «Акрон» уступил казанскому «Рубину» во втором туре РПЛ. Матч в Самаре завершился со счетом 1-2. «Крылья Советов» в гостях сыграли в ничью 1-1 с московским ЦСКА. В следующем туре 8 августа самарцы дома сыграют с калининградской «Балтикой», тольяттинцы в гостях с московским «Локомотивом».
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Без 29. Самария. Радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 3 августа. Об истории одного мирового хита, который именно в этот день, в 1985 году, возглавил американский чарт Billboard, Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-архитектор».
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Сокол63.ру.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары. На 4 балла загружено сейчас движение. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе от поста ГИБДД до Авроры, на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда и на Демократической от 11-й линии до Георгия Димитрова.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8.47. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 23, ясно, днем до 28.30, без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. По окончательным данным, никто из людей не пострадал в результате атаки на склад «Вайлдберрис» под Самарой. Работников логистического центра успели эвакуировать. Сам склад в Новосемейкино выгорел полностью. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал произошедшее террористическим актом. Прокуратура взяла ситуацию на контроль и инициировала проверку, в том числе на предмет соблюдения норм антитеррористической защищенности объекта критической инфраструктуры. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. Прием заявлений на дистанционное голосование стартовал в России. Онлайн-голосование пройдет в 33 регионах страны. Подать заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. Самарская область в целом не вошла в список регионов для масштабного применения дистанционного голосования. Но локально Центризбирком решил протестировать технологию в Кинеле. Жители этого города смогут проголосовать онлайн. Напомню, выборы депутатов Государственной и Губернской дум пройдут с 18 по 20 сентября. Российский рынок сыра переживает перепроизводство. Избыток предложений вынуждает снижать цены, из-за чего многие сыроварни работают в ноль. Этап бурного роста отрасли продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, но сейчас он закончился. По данным Национального союза производителей молока, внутреннее потребление сыра на 9% отстает от объема производства. Ситуацию усугубили белорусские производители, которые буквально затарили все холодильники, говорят специалисты. Рынка. Чтобы оставаться на плаву, производителям приходится искать свою нишу. Потребление сыра в России выросло до исторического максимума – 8 килограммов на человека в год. Но до европейского уровня – 18 килограммов в год – России еще далеко. Август. В Самарской области будет теплее обычного, сообщили в Приволжском гидрометцентре. Средняя температура в последний летний месяц составит плюс 19, плюс 22 градуса. Это почти на градус выше обычных показателей. Осадки прогнозируются в пределах нормы. Наступившая первая рабочая неделя августа будет жаркой, с дневной температурой до плюс 30. Пройдут кратковременные дожди. Во второй декаде августа температура воздуха не будет подниматься выше плюс 26. Крылья Советов вырвали ничью в матче против ЦСКА в рамках второго тура РПЛ. Хозяева поля открыли счет в первом тайме. Крылья отыгрались на 63-й минуте. Для самарцев это вторая ничья с начала чемпионата. В свою очередь Акрон потерпел второе поражение подряд. Тольяттинцы в рамках второго тура в Самаре принимали Казанский Рубин и уступили со счетом 1-2. В следующем туре, 8 августа, самарцы дома сыграют с Балтикой, Акрон в гостях с московским Локомотивом. Доллар на сегодня 79,46 рублей, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самара, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра понедельника, на календаре 3 августа, на улице сейчас плюс 23, ясно, потихонечку разогревается воздух. Невероятный вопрос начинается на радио Мегаполис, спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону, и вот невероятный вопрос, внимание. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. Повторю, летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь, как вы думаете? 25-07-021, звоните, если есть версия, удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла из 10. Сильнее всего на проспекте Кирова, от Польской до Физкультурной, на Олимпийской, от переезда до Рахитовского шоссе, на Полевой, от Молотогвардейской до Арцебушевской.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 9.15, Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты», а сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы, неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы, эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки, время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы, неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы, неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы, вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы, время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы, вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги, перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи, время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит, но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы, отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9:21 в Самаре, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка, разгадываем невероятный вопрос. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? 25-07-021. Звоните, прилагайте варианты. Доброе утро, слушаю вас.
1: Скорее всего, съесть куда-нибудь отдохнуть. В отпуск и съесть отдохнуть на море. Не у всех, к сожалению, получается.
0: Неплохо. Для начала это может быть и поездка отдохнуть куда-либо. Но не обязательно это связано с отдыхом. Человек может никуда и не собираться. Нужен какой-то такой более общий ответ, скажем так. Спасибо, давайте подумаем. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро, может быть, искупаться в водоеме?
0: И это тоже может иметь отношение к делу. Сегодня довольно хитро у нас сформулировано.
2: Тогда рыбалка.
0: Вот как-то нужно обобщить. Это может быть и рыбалка, и желание искупаться в водоеме. И не только. Не обязательно даже это с отдыхом связано. Я предыдущим дозвонившимся подсказывал. Давайте подумаем. Доброе утро. Ваш ответ?
3: Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Мое мнение, что каждый пятый из нас должен делать это. Берется в руку, делает ремонт дома либо на даче.
0: Нет? И с ремонтом это тоже может быть связано и дома, и на даче. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. Ага. Может быть связано и с отдыхом, и с ремонтом, с какой-то работой. Ага. Нужно как-то обобщить. Давайте подумаем. Спасибо. Повторю невероятный вопрос. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? 25-07-021. Звоните. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждая движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
4: Реклама.
6: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
8: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
9: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Ryfit.ru.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис, Самаре 9.32. Разгадываем невероятный вопрос. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? 25-070-21, номер для ваших версий. Доброе утро. Ваш вариант, пожалуйста.
1: Я думаю, что пойти в отпуск, просто взять летом отпуск.
0: Это вот первая версия у нас была, вероятно, вы не услышали.
1: Послушала.
0: Это может быть связано, я говорил, и с отдыхом, и с работой какой-то, например, если ремонт человек хочет затеять. Да, надо как-то обобщить. Спасибо, хорошего дня. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро еще раз. Если вообще, ну, просто, наверное, не ходить на работу, а заниматься личными делами, отдыхать именно. И
0: ну вот ближе, да, к делам каким-то. Ближе правильный ответ. Надо поточнее сформулировать. Спасибо за очередную попытку. Подумаем. Доброе утро. Вы что ответите?
3: Доброе утро, Дмитрий. Я думаю, в отпуск уйти летом, может, каждый
0: пятый. Это очень популярная версия. Летом получается это сделать, мне кажется, все-таки у большего количества людей, нежели только у каждого пятого. Более общий ответ на сегодняшний невероятный вопрос, то есть туда может быть включен и отпуск, и какие-то дела по дому. Как-то это все нужно собрать воедино. Спасибо. Доброе утро. Вы что ответите?
4: Попытка номер два. Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Генеральная уборка.
0: Генеральная уборка. И да. Это тоже может быть в списке того, о чем мы говорим.
4: Отпуск. Там,
0: и отпуск, и генеральная уборка там может быть. Что это все вместе? Давайте подумаем. Спасибо. Думаю, что кто-то уже наверняка догадался, что же летом получается сделать только у каждого пятого из нас. Звоните 25-070-21, номер для ваших версий. Желаю удачи. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
5: Здравствуйте. В результате атаки на склад Wildberries под Самарой, по окончательным данным, никто из людей не пострадал. Работников логистического центра успели эвакуировать. Сам склад в Новосемейкино выгорел полностью. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. Прием заявлений на дистанционное голосование стартовал в России. Онлайн-голосование пройдет в 33 регионах страны. В Самарской области оно доступно не для всех жителей, а только для зарегистрированных в Киниле. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватские Риека и Сплит, а также австралийский Филах. Москва на 22-м месте, Самара заняла 148-е место, Тольятти – 183-е. В среднем самарцы тратят на дорогу до работы около 43 минут, тольяттинцы – 27 минут. За 16 лет ингредиенты для бургера подорожали в России в 3,5 раза. С 2010-го стоимость булочки, котлеты из говядины, помидоров, огурцов, листьев салата, лука, кетчупа и майонеза выросла на 250%. В среднем цены на бургер поднимались каждый год на 8%. Сейчас приготовить его дома стоит 145 рублей. Такой же бургер в заведениях фастфуда будет стоить уже 250-315 рублей.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 24.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре, Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Невероятный вопрос на Радио Мегаполис. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. О чем речь? Много было уже вариантов. Уйти в отпуск, съездить куда-нибудь отдохнуть, искупаться в водоеме, начать, возможно, делать ремонт, ну или хотя бы генеральную уборку провести в квартире. Много было всего, и вот это все собрать бы вместе и выдать правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. В общем, все это имеет отношение к делу, но верные формулировки мы пока не услышали. О чем же речь? Что летом получается сделать только у каждого пятого из нас? 25-07-021. Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро. Вы что ответите?
1: Доброе утро. Проводить выходные дома.
0: Проводить выходные дома. Принимается. Пусть будет как возможный вариант. Но правильный ответ звучит все-таки иначе. Спасибо за попытку. Хорошего дня.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Вы что ответите?
2: Здравствуйте. Может быть, тогда осуществление планов.
0: Осуществление планов.
2: Только загадал себе рыбалку, отпуск.
0: Как у вас с этим, с реализацией планов? Лет у нас, получается, всего месяц остается. 50 на 50. Ну, 50% это уже неплохо. Может быть, за август удастся и остальное тоже нагнать. Летом это, получается, сделать только у каждого пятого из нас, а именно реализовать все свои планы на лето. Это данные опроса онлайн-панели «Анкетолог». Сергей, да, если не ошибаюсь?
2: Да,
0: наш постоянный слушатель, да, давненько вы не выигрывали, вот наконец-то это случилось. Да. Получаете благодаря догадливости 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». С победой!
2: Спасибо. Я Сергей Скаков, столь удачный, задал невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
0: Новый невероятный вопрос на радио «Мегаполис» задам завтра утром, как обычно, после 9. Участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
3: Реклама.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
9: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
8: Детские и семейные.
9: Водные, надувные и экстремальные.
8: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. На 3 балла загружено движение по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего скопление транспорта на улице Аврора от Дыбенко до Аэродромной. Также на улице Аврора от Южного моста до Промышленности. А еще на Соколова от Лесной до Новосадовой.
10: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Без 10:10 Самаре на 103.6 FM. Мы прямо сейчас послушаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
4: Знает каждый карапуз. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня
5: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Без 1:10 Самара на радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 25 на улицу, днем до 30, без существенных осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Под Самарой развернут оперштаб для координации всех работ по устранению последствий пожара на складе «Wildberries» в Новосемейкино. Прокуратура взяла ситуацию на контроль и инициировала проверку, в том числе на предмет соблюдения норм антитеррористической защищенности. Напомню, в воскресенье утром после атаки беспилотников на склад «Wildberries» начался пожар, логистический центр выгорел полностью. Жертв среди сотрудников удалось избежать благодаря оперативной эвакуации. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. При головокружении, кашле или першении в горле нужно обратиться за медицинской помощью. Wildberries уже перенастроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов идут через другие склады сети. В Самарской области стартовал прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту нахождения. Об этом сообщили в облсберкоме. Подать заявление можно до 14 сентября включительно, обратившись лично в МФЦ, а также в электронном виде через портал госуслуги. Также в России начался прием заявлений на дистанционное голосование на выборах. Самарская область в целом не вошла в список регионов для масштабного применения онлайн-голосования. Но локально Центризбирком решил протестировать технологию в Кинеле. Выборы депутатов государства и губернской дум пройдут с 18 по 20 сентября. На текущей неделе в Самарской области сохранится теплая и жаркая погода. Сегодня днем до плюс 30. Местами по региону пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Со вторника по четверг нам обещают солнечную погоду с дневной температурой до плюс 28. А в пятницу регион вновь накроет 30-градусная жара. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, август в Самарской области будет теплее обычного. Средняя температура составит от 19 до плюс 22 градусов. Это почти на градус выше обычных показателей. Осадки прогнозируются в пределах нормы. Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Заявление российский специалист сделал после матча 21-го тура чемпионата страны. В этой встрече «Шанхай» потерпел третье поражение подряд. Российский специалист возглавлял команду с декабря 23-го года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды завершал чемпионат страны на втором месте. В текущем сезоне команда испытывает серьезные проблемы. По итогам антикоррупционной кампании клуб был оштрафован на 10 очков в начале сезона. Сейчас «Шанхай Шэньхуа», занимая 13-е место, находится в 4 очках от зоны вылета. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Мегаполис Самари». 10 часов 9 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас узнаем с вами об одном важном автоэксперименте.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Биллегаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
1: Реклама.

0: Маринэ.
1: 373-2010.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио «Мегаполис». Самарез 10 часов 22 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам удачного утра понедельника. На календаре 3 августа. На улице сейчас плюс 25, до 30 ожидается днем. Без существенных осадков. На 103.6 FM послушаем снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
3: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Ру. Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
1: Куда поедем?
0: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
1: Отлично, я за.
2: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: 10:32 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. За окном сейчас плюс 26 уже, подробнее о погоде через минуту примерно. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Активные работы на месте пожара на складе «Wildberries» под Самарой завершены. Огонь потушен. По данным источника «Коммерсанта», близкого к МЧС, склад выгорел практически полностью. Площадь комплекса около 130 тысяч квадратных метров. Никто из сотрудников логистического центра не пострадал. Власти Таиланда поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в связи с убийством двух россиян в Паттайе. Об этом сообщил глава МИД страны, отметив, что правительство признает ущерб этого инцидента для имиджа королевства. На текущей неделе в Самарской области сохранится теплая и жаркая погода. Сегодня днем до плюс 30, местами по региону пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Со вторника по четверг нам обещают солнечную погоду с дневной температурой до плюс 28. А в пятницу регион вновь накроет 30-градусная жара. Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист возглавлял команду с декабря 2023 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды завершал чемпионат страны на втором месте. В текущем сезоне команда испытывает серьезные проблемы.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они...
1: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 11 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 26 градусов. До 30 днем ожидается. Существенных осадков не предвидится. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Wildberries начала оценку ущерба для продавцов от пожара на логистическом центре под Самарой. Компания уже перенастроила логистику, прием поставок и отгрузка заказов идут через другие склады сети. Напрямую в Новосемейкино товары сейчас не принимают. Склад в результате атаки беспилотников выгорел полностью. Его площадь составляла 130 тысяч квадратных метров. Сгоревший логистический центр в Новосемейкино был открыт чуть больше года назад. Совокупный объем инвестиций превысил 10 миллиардов рублей. По данным Wildberries, на февраль этого года в логистическом центре в Новосемейкино одновременно хранилось около 50 миллионов единиц товаров. Ежедневно комплекс отгружал свыше 2 миллионов заказов. Центробанк зафиксировал изменения потребительского поведения россиян. По данным регулятора, граждане стали чаще искать скидки, выбирают более дешевые товары, покупают вещи по частям и переходят на маркетплейсы. В исследовании ЦБ говорится, что многие соотечественники откладывают крупные покупки, а вместо дорогих моделей выбирают дешевые или поддержанные, пишет «Известия». Эксперты объясняют это замедлением роста доходов, высокой инфляцией и дорогими кредитами. При этом общие расходы россиян продолжают расти. За первый

0: В первое полугодие доходы увеличились примерно на 7%, а траты на 14%. Несмотря на экономию, люди по-прежнему не готовы сокращать расходы на продукты, лекарства, коммуналку, связь и образование. Куба полностью осталась без света. Подробности и причины, а также сроки возобновления подачи электроэнергии в государственной энергокомпании страны не уточнили. Предыдущее массовое отключение света на Кубе произошло 7 июля. Блэкаут затронул всю национальную электроэнергетическую систему. Подача электричества была возобновлена только через неделю. На текущей неделе в Самарской области сохранится теплая и жаркая погода. Сегодня днем до плюс 30, местами по региону пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Со вторника по четверг там обещают солнечную погоду с дневной температурой до плюс 28. А в пятницу регион вновь накроет 30-градусная жара. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, август в Самарской области будет теплее обычного, а осадки прогнозируются в пределах нормы. В России резко на 70% вырос спрос на электрические сапборды. Сапы с мотором позволяют кататься по воде без весла и физических усилий. Стоимость таких досок начинается от 40 тысяч и может доходить до 500 000 рублей в зависимости от мощности. Разгоняются такие сапы до 6-10 км в час. Как пишет Шот, из-за набирающей популярности электродоски совсем скоро начнут раздражать окружающих не меньше, чем электросамокаты. Для такого транспорта пока нет отдельного регулирования. Это повышает риск столкновений и может обернуться ростом числа трагедий на воде. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Шон Мендес и Камил Кабельо на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Удачного вам легкого понедельника. Сегодня 3 августа. Парочка отличных хитов у нас на очереди. Группа «Кино» напомнит через минуту буквально, что лето, хотим мы этого или не хотим, скоро кончится. А вот хорошая музыка на радио «Мегаполис», конечно же, нет.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-20-10.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор-центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно,

0: Hyundai.ru.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио

0: Группа «Секрет» на радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего. В Самаре половина 12-го. В продолжение часа на 103.6 FM. 15 минут любимой музыки без остановок. One Republic услышим сразу после прогноза погоды. Их новую песню «Need Your Love». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Wildberries начала оценку ущерба для продавцов от пожара на логистическом центре под Самарой. Компания уже перенастроила логистику, прием поставок и отгрузка заказов идут через другие склады сети. Напрямую в Новосемейкино товары сейчас не принимают. Склад в результате атаки беспилотников выгорел полностью. В Самарской области началась проверка по факту столкновения двух бензовозов на трассе М5. Авария произошла в пятницу, 31 июля, в Сызранском районе. После столкновения один из нефтевозов загорелся, его кабина выгорела полностью. Обошлось без пострадавших. Санврачи обновили список пляжей, где вода не соответствует нормам. В перечень вошли места отдыха у озер Орлова, Сокулина-1 и Сокулина-2 в Новокуйбышевске, пляжи Красноглинского района в районе Барбошной поляны и Фестивальной поляны в Самаре, а также пляж у санатория Можайский. Билеты на первый матч Франции под руководством нового главного тренера Зинедина Зидана раскупили за сутки. Домашняя игра французов против Италии в рамках третьего тура Лиги наций пройдет 2 октября на Стад де Франс, вмещающем 80 тысяч зрителей.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке на

0: Восхитительная Риана на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Через минуту с небольшим зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке певец Сил, Celebrate от Живаго, Celebrate the Love от проекта Живаго и Bangles с балладой Eternal Flame.
1: Реклама. Добрый

0: 8-373-2010.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
0: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина. Самара. Ждем всех.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, плюс 27 на улице. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России предложили запустить ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал». С инициативой выступила партия ЛДПР. Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Суть в том, чтобы выплачивать семьям деньги на каждого ребенка школьного возраста специально для подготовки к новому учебному году. Размер суммы депутаты предлагают рассчитывать в зависимости от средней зарплаты в регионе и возраста ребенка. Чем старше школьник, тем больше может быть выплата, пишет агентство РИА. С подобными инициативами Госдума выступает почти каждый год перед первым сентября. Ни одна идея так и не была реализована. В Чапаевске пятерых детей изъяли из семьи. Они проживали в заваленной мусором квартире. В полицию обратились жители многоэтажки, они нашли на лестничной клетке маленькую девочку. Выяснилось, что в захламленной квартире проживали пятеро несовершеннолетних, их мать и отчим. Дети жили в антисанитарных условиях, без еды и одежды. Многодетная мать злоупотребляла алкоголем, а отчим – наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования. По окончательным данным, никто из людей не пострадал в результате атаки на склад «Wildberries» под Самарой. Работников логистического центра успели эвакуировать. Сам склад в Новосемейкино выгорел полностью. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал произошедшее террористическим актом. Прокуратура взяла ситуацию на контроль и инициировала проверку, в том числе на предмет соблюдения норм антитеррористической защищенности объекта критической инфраструктуры. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. Жаркая погода задержится в Самарской области на неделю. Это следует из долгосрочного прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня и предстоящей ночью местами по региону пройдут кратковременные дожди, не исключаются грозы. Днем сегодня до плюс 30, завтра воздух прогреется до плюс 29 градусов. В среду и четверг будет солнечно и до плюс 28. В конце рабочей недели столбики термометров вновь поползут вверх. В пятницу и выходные регион накроет экстремальная жара до плюс 34 градусов. Это прогноз Приволжского гидрометцентра. Новый Человек-паук собрал рекордную кассу. За первые выходные проката в США и Канаде лента заработала 355 миллионов долларов. По данным журнала Variety, это второй лучший старт в истории американского проката после фильма «Мстители. Финал». Дебют Человека-паука «Новый день» лишь на 2 миллиона долларов уступил рекорду. В России премьеру «Нового Человека-паука» перенесли на 20 августа из-за отечественной ленты про Колобка. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, 4 августа, во вторник малооблачно будет в Самаре, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду, температура воздуха сегодня ночью плюс 18-20, завтра днем до 25-27. Сейчас в Самаре 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Инна на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Приятнейшего вам продолжения понедельника на календаре 3 августа. Сегодня Международный день арбуза отмечается. Все самое интересное об этом любимом летнем лакомстве Анна Романова будет рассказывать нам в ближайшие 5 минут. А еще раньше послушаем ностальгический хит «Город детства» в исполнении Стаса Пьехи.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
1: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

Go. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа.

0: общаться по телефону в Самаре 226 50 71.
1: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: Стас Пьех достойно перепевший легендарную песню, которую когда-то исполнила блестяще его не менее легендарная бабушка Эдит Пьеха. «Город детства» на радио «Мегаполис» — золотые хиты. Впереди у нас суперновинка «Милен Фармер», «Сетеки ле тур», а сейчас на радио «Мегаполис» — Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В XIX веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В XIX же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Evanescence на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Половина первого в Самаре в продолжении часа на 103.6 FM. На протяжении 10 минут музыка нон-стоп. Madison Mars, New Vibe на очереди. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России предложили ввести первый сентябрьский капитал. С инициативой выплат к началу учебного года выступила партия ЛДПР. Размер суммы депутаты предлагают рассчитывать в зависимости от средней зарплаты в регионе и возраста ребенка. Чем старше школьник, тем больше может быть выплаты, пишет агентство РИА. Активные работы на месте пожара на складе Wildberries под Самарой завершены. Огонь потушен. По данным источника коммерсанта, близкого к МЧС, склад выгорел практически полностью. Площадь комплекса около 130 тысяч квадратных метров. Никто из сотрудников логистического центра не пострадал. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном. По его словам, стороны достигли договоренностей по Армурскому проливу и проведут встречи сегодня. Американский лидер добавил, что приостановить удары по Ирану в Вашингтон просили представители Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Сбережений жителей Самарской области в среднем хватит на 4,5 месяца без зарплаты. Это выяснил сервис SuperJob. 14% респондентов смогут продержаться без дохода меньше месяца, каждый пятый – от 1 до 2 месяцев. При этом более трети жителей губернии не имеют накоплений.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра. Во вторник, 4 августа, в Самаре ясно будет, осадков не обещают. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 18-20, завтра днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
3: вашего сердца. Радио Мегаполис.
4: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
5: Got a new vibe.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: разных минувших десятилетий. В этом отрезке у нас Мика, Relax, Take It Easy, Britney Spears и Never Gonna Give You Up, Патрика Эсли.
1: Радио Мегаполис 103,6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно! Звони 206 тысяч! 206 тысяч!
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
8: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
0: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifissamara.ru.
10: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4222 и на сайте lordifissamara.ru.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Мика в завершении золотой коллекции «Радио Мегаполис». Дальше на 103.6 FM. Свежие новости, прогноз погоды на завтра. И потом пятерка лучших песен о любви. Среди них «Бурито» по волнам. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту мы послушаем с вами музыку, понятную без слов. На «Радио Мегаполис».
1: «Радио Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В России предложили штрафовать водителей за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД с помощью беспилотников. С инициативой выступила ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. Под Самарой развернут оперштаб для координации всех работ по устранению последствий пожара на складе «Wildberries» в Новосемейкино. Прокуратура взяла ситуацию на контроль и инициировала проверку, в том числе на предмет соблюдения норм антитеррористической защищенности. Напомню, в воскресенье утром после атаки беспилотников на склад «Wildberries» начался пожар. Логистический центр выгорел полностью. Жертв среди сотрудников удалось избежать благодаря оперативной эвакуации. Из-за пожара в воздухе появились продукты горения. Власти рекомендовали жителям Красноярского района следить за самочувствием. При головокружении, кашле или першении в горле нужно обратиться за медицинской помощью. Wildberries перенастроила логистические цепочки, прием поставок и отгрузка товаров идут через другие склады сети. Ведется подсчет ущерба. В Самарской области стартовал прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту нахождения, сообщили в облсберкоме. Подать заявление можно до 14 сентября включительно, обратившись лично в МФЦ, а также в электронном виде через портал госуслуги. Также в России начался прием заявлений на дистанционное голосование на выборах. Самарская область в целом не вошла в список регионов для масштабного применения онлайн-голосования, но локально Центр избирком решил протестировать технологию в Кинеле. Выборы депутатов Государственной и Самарской губернской дум пройдут с 18 по 20 сентября. Сотовые операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки. По данным газет «Коммерсант», в Мегафоне, в Имбелкоме и Теле2 объясняют это мерами защиты абонентов от спама и мошенников. По данным Мегафона, с начала года количество массовых звонков выросло на 155%. Эксперты считают, что новые правила сделают массовый спам менее выгодным, а компании будут чаще пользоваться официальными колл-центрами и услугами по маркировке звонков. Сбережений жителей Самарской области в среднем хватит на 4,5 месяца без зарплаты, выяснил сервис «Суперджоб». 14% респондентов смогут продержаться без дохода меньше месяца, каждый пятый опрошенный от 1 до 2 месяцев, 15% от 3 до 6, 8% от полугода до года. Лишь 7% респондентов располагают накоплениями, которых хватит более чем на год. При этом более трети жителей Самарской области не имеют накоплений. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль и 19 копеек.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 4 августа во вторник в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 30.
3: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 1-800-963-PUCH.RU.
1: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис». 5 песен о любви на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 4 августа во вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Ты меня на рассвете

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 4 августа. Во вторник в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: 8-373-2010.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 4 августа во вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: is the answer.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Кусаков63.ру.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 4 августа во вторник в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Let's go.
1: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 4 августа во вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 4 августа. Во вторник в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 53.gov.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 4 августа во вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 4 августа во вторник в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 4 августа во вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Дяди, тёть!

0: Go. Дом у космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 4 августа. Во вторник в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
1: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В XIX веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей. А США в итоге ввели в Панаму войска. В XIX же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 4 августа во вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
6: Спонсор золотой коллекции на «Радио Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 4 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Медведь».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
1: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: mobilemobile.ru.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм». Для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, Lada Niva Travel. За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – Lada Niva Legend. А замкнул тройку – Havail Jolion. Geely Manjaro опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – Tenet T7 T8, Voya Free, Havail F7, Toyota RAV4 и Toyota Highlander. Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Высоко63.ру.
1: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы. Финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансово выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.